0: Insuperável 948.
1: Insuperável.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,